0: 临近美丽 Enfield Memorial Park Enfield 纪念墓园，是一处在一年中任何时候到访都会觉得舒服的地方。有30多个花园设置于绿草和玫瑰花丛之间，天主教区墓地十分宽敞，给人好印象。这里还有一个满载声誉的陵墓院落，以及佛教徒的专用墓地，汇集风水灵气。得到政府的支持，你的投资将永远安稳。欢迎预约亲自视察这些令人留下好印象的设施，请联系 The Adelaide Cemeteries Authority 阿德雷德公墓管理局81397400，重复电话81397400。本电台的赞助商。
1: 现在是填写人口普查表的时候了，如果您已知道8月11日星期二人口普查当晚会在哪里，收到说明后即可立即为您的住户填写表格。您可以在线填写人口普查表，填写纸质表格，或获得人口普查工作人员的协助。有关如何填写的更多信息，请访问 census.abs.gov.au/simplified-chinese， 由澳大利亚统计局授权。
2: Station sponsor。
3: Добрый вечер, дорогой слушатель радиопередачи «Время благоприятное». День за днем и неделя за неделей наша жизнь приносит нам сюрпризы. Особенно тем людям, с которыми живет рядом Христос, намного легче видеть в жизни больше возможностей для радости. Хотя в современном мире, который с нашей точки зрения разваливается на кусочки, есть мало источников для радости. Но все же люди, пропитанные Христом, находят причины для радости. К примеру, скорый приход Христа. Ведь Он Сам обещал, что не оставит нас сиротами. Сам придет за нами, за теми, кто отдал свою жизнь в Его руки. И апостол Иоанн, оканчивая Откровение, восклицает: «Ей, гряди, Господи!» Мы можем присоединиться к этому возгласу.
4: Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Правда, тему нашей передачи трудно назвать тихой и спокойной. Мы будем говорить о признаках последнего времени.
5: Обычно мы сами выбираем темы для рассуждения, но эта тема выбрала нас. Нам выпало для жизни очень сложное, неспокойное, тяжелое время. И если посмотреть на события наших дней сквозь призму библейских пророчеств, то не остается сомнений, что мы живем во время, которое в Священном Писании называется последним.
4: О последнем времени сейчас очень много говорят. Причем в мире говорят больше, чем в церкви. Мир встревожен и взволнован. Все ожидают какой-то развязки. Сегодня многие неверующие люди исследуют пророчества Библии, извлекают из архивов старинные предсказания. А вот христиан, похоже, эта тема все меньше тревожит.
5: 17 января 2008 года известный астрофизик, руководитель кафедры прикладной математики и теоретической физики Кембриджского университета Стивен Хокинг в присутствии видных ученых передвинул ближе к полуночи стрелку часов апокалипсиса. Эти часы были придуманы сотрудниками журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» в 1947 году. После того, как ядерные взрывы превратили в пепел японские города Хиросиму и Нагасаки, тогда часы судного дня показывали 7 минут до полуночи. С той поры стрелки переводились 17 раз.
4: Часы, установленные в холле одного из университетов в Чикаго, выражают тревогу светских ученых. Но у Бога также есть свои часы. Стрелки на них неумолимо движутся вперед. Священное Писание позволяет нам увидеть, какое время они показывают.

0: В отношении пришествия Господа Иисуса Христа в Библии есть несколько ясных указаний. Во-первых, Священное Писание ясно говорит о том, что это событие обязательно будет. Во-вторых, сказано, что оно произойдет внезапно. В-третьих, Господь рассказал о признаках, которые укажут верующим, что это время приближается. И еще одно очень важное предупреждение записано во второй главе второго послания к Фессалоникийцам. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Эти слова являются хорошим противовесом нездоровым спекуляциям вокруг темы пришествия. В истории было немало смелых, но необоснованных заявлений о датах конца света. Некоторые люди любое событие, происшедшее в мире, любую трагедию спешат объявить знамением пришествия. Некоторые пророчества о последнем времени еще не сбылись. Вместе с тем следует учитывать, что послание к Фессалоникийцам было написано в середине первого века первого тысячелетия, и слова, которые были в то время предостережением, сегодня являются исполняющимся пророчеством. Не следует сбрасывать со счетов и следующий важный момент. События, о которых говорится как о явных свидетельствах пришествия, могут произойти практически одновременно с взятием церкви. И поэтому те, кто думает, вот дождусь, когда миром завладеет Антихрист, и тогда буду готовиться к встрече с Господом, совершают роковую ошибку. Откровение Господа Иисуса Христа начинается одним очень важным заявлением. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Да, аминь! Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Здесь Иисус особенно подчеркивает, что Он идет. И если его шаги христиане различали в прошлых столетиях, то насколько отчетливо они слышны сегодня. Господь грядет, и шаги его слышны в мировых событиях.
1: В Библии находится много пророчеств о событиях последнего времени. Сегодня мы обратим внимание на слова Христа, записанные в 24 главе Евангелия от Матфея. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах, «Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему этому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимыми всеми народами за имя Мое». И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец.
0: Эти признаки некоторые богословы называют предварительными, потому что Христос сказал, что все это начало болезней. И действительно, ложные учения, бедствия, голод, войны всегда сопровождали человечество. Но в некоторых других пророчествах Библии указывается, что эти явления в последние дни достигнут своего апогея. И мы с вами можем наблюдать, как предварительные признаки становятся заключительными.
1: Первым признаком Господь назвал появление лжехристов. Такие обманщики были и в первые века христианства. Позже церковь решительно пресекала подобное поползновение. Но в 20 и 21 веках во время религиозной свободы лжемессии стали появляться, как грибы после дождя.
0: Кстати, мессию сегодня ожидают не только христиане. Его ждут, например, иудеи, и главный раввин России Берл Лазар заявил в 2006 году, что скоро придет Мессия. Он говорит: «Мы знаем, что Он, то есть Мессия, близко, но нужно, чтобы Он не только родился, нужно, чтобы Он пришел, то есть получил приказ от Бога». Берл Лазар считает, что мир сейчас находится в состоянии хеблей машиах, то есть родовых мук, предшествующих приходу Мессии. Мессию ждут и мусульмане. Ахмадинеджад, президент Ирана, в том же 2006 году заявил, что мусульманам следует ожидать скорого возвращения Махди, шиитского Мессии. Причем, отметьте, согласно их представлениям, Махди будет править на земле, сколько вы думаете? 7 лет. Буддисты ждут нового воплощения Будды. Индуисты – начало нового цикла мировой истории. Представители оккультных кругов – появление лидера, который установит власть сатаны на земле. То есть мы видим, что мир застыл в напряженном ожидании Мессии.
1: Вторым признаком пришествия Господь назвал войны и военные слухи. Некоторые люди возражают против того, что военные конфликты рассматривались как признаки пришествия Христа. Дескать, со времен Каина на земле льется кровь. Все это так. Но давайте прочитаем и другие пророчества Библии. В 6 главе Откровения написано: «И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли, и чтобы убивали друг друга, и дан был ему большой меч». До начала Первой мировой войны на земле были войны, но также были периоды мира. Но с 1914 года на земле нет ни дня без войны. В настоящее время на земле пылает пламя по крайней мере 20 вооруженных конфликтов. Мир взят от земли. Как предсказано в Откровении, конфликты становятся все более кровавыми и жестокими. И еще в пророчестве упоминается большой меч. Если в древности длина меча составляла 1-1.5 метра, то современный большой меч может достигнуть других континентов. Это пророчество также указывает на гонку вооружений, в которую вовлечены практически все государства мира. Разве это не признак последних дней?
0: Следующий признак – это бедствия, голод, эпидемии. И опять я должен повторить, что природные бедствия всегда происходили. Но некоторые пророчества Библии говорят о том, что в последнее время они будут особенно сильными. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый день на земле от голода умирает 24 тысячи человек. То есть 1000 каждый час. Данные ЮНИСЕФ еще выше. В Библии также предсказан рост цен на продовольствие. В 6 главе Откровения написано: «И слышал я голос посреди 4 животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий и 3 хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». Хиникс – это греческая мера сыпучих тел, по объему соответствует 1 литру, а динарий – это дневная плата наемного рабочего. Пророчество указывает, что люди будут зарабатывать только на пропитание. В Откровении говорится о сильных землетрясениях, которые произойдут перед и во время великой скорби. Слово Божие также говорит о том, что повышенная тектоническая активность Земли вызвана не только геологическими процессами. В 24 главе книги пророка Исаии написано: «Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена, шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней, она упадет и уже не встанет». Новое тысячелетие ознаменовано небывалым количеством землетрясений. И первый год нового века начался именно с землетрясений. Только за январь и февраль 2001 года произошло 36 крупных землетрясений. Погибли сотни тысяч человек, в руины превратились целые города. Не от шагов ли Господа колеблется земля? Наверное, вы заметили, насколько изменился в последние годы климат. Снимки из космоса показывают, что ледяной покров на Северном полюсе за последние 50 лет растаял на 45%. На северном острове Гренландия толщина льда уменьшается более чем на метр в год. Ученые считают, что высочайшие горы мира останутся без снега. А теперь посмотрим, что по этому поводу говорится в Библии. В первой главе книги пророка Михея написано: «Ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли, и горы растают под ним, и долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны». В 16 главе Откровения описываются чаши Божьего гнева, которые будут изливаться на царство Антихриста. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. И это пророчество уже начало сбываться. В ходе недавних исследований ученые сделали вывод о быстром разогреве солнца. Как установили научные группы из Швейцарии и Германии, никогда за последние тысячелетия Солнце не было столь активным. Профессор Сами Саланский из Германского института Макса Планка в ходе изучения темных пятен Солнца также установил, что Солнце становится все более ярким и излучение его усиливается, что повышает температуру и радиационный фон Земли. Это только несколько из громадного множества, показывающих, сколько времени на Божьих часах.
1: Время не позволяет нам рассказать о таких тревожных симптомах последнего времени, как истощение природных ресурсов, болезни, уничтожение биосферы. Коротко остановимся на следующем признаке – состояние Церкви. Христос сказал: «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимыми всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется».
0: Прежде всего, Христос обратил внимание на гонения. Христианство – это не только самая большая религиозная группа в мире. Это самая преследуемая группа в мире. В 20 веке за веру погибло христиан больше, чем за все предыдущие 19 столетий. В последние годы цифра мучеников за христианские убеждения составляет не менее 170 тысяч человек в год. В 60 странах мира не соблюдаются религиозные свободы, а наиболее тяжелая ситуация сложилась для христиан в Индии, Пакистане, Саудовской Аравии, Нигерии, Судане, Китае. И что интересно, средством массовой информации эту проблему упорно замалчивают. Гонения на верующих присутствуют не только в нехристианских странах. Истинных последователей Иисуса преследуют и в традиционно христианских странах. Сбываются слова Христа: «И будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Христос сказал, что церковь в преддверии пришествия будут раздирать внутренние противоречия, будут друг друга предавать. Восстанут многие лжепророки, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Грустно об этом говорить, но слова Иисуса уже сбылись и продолжают сбываться. Далеко не все, носящие имя христиан, ими являются. Даже целые конфессии отступили от библейских принципов и открыто поддерживают грех. В церквах происходят скандалы, разделения. Происходит повсеместное духовное охлаждение. Недавно мы получили письмо, в котором сестра утешала нас. «Хочу сказать, что не только у вас мало молящихся в собрании, у нас также. Мало проповедующих, почти ничего не говорится о последнем времени, о готовности к восхищению». И, к сожалению, подобных свидетельств об остывшей любви мы получаем много. Господь идет, но церковь не готова к встрече с Ним.
1: Иисус предсказал, что последней точкой перед Его пришествием будет завершение проповеди Евангелия в мире. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». По мнению христианских ученых, от 75 до 85% населения Земли хоть раз слышали благую весть. Это значит, что 8 человек из 10 слышали о Христе. А теперь подумайте, сколько нужно времени, чтобы оставшиеся 2 человека из 10 услышали проповедь Евангелия? По данным библейских обществ, Библия полностью или частично переведена приблизительно на 2500 языков мира. Количество переводов достаточно, чтобы практически каждый житель планеты смог услышать благую весть на понятном ему языке. Недавно была распространена информация, что анонимный жертвователь предоставил 50 миллионов долларов миссии Уиклифа, занимающейся переводами Библии, чтобы быстрее были завершены переводы Священного Писания на языки малых народов. Евангелие вещают 4000 христианских радио и телестанций. К этому прибавьте 1000 христианских сайтов в интернете. На побелевших нивах трудятся миллионы евангелистов. Скоро, очень скоро великое поручение Господа будет выполнено. Вопрос только в том, будете ли вы в числе спасенных, дорогой слушатель?
0: Нет сомнения, что стрелки на Божьих часах указывают на самое последнее время. Слово Божие говорит верующим: «Вы не во тьме, чтобы день тот застал вас внезапно». Кажется, верующие последнего времени должны быть особенно бодрыми, горячими, ревностными, ведь на их глазах происходят решающие события. Но так ли происходит на самом деле? К сожалению, мы видим, что в наше время сбываются слова Христа, которые Он сказал о девах, ожидавших жениха. «И когда жених замедлил, то задремали все и уснули». Я думаю, что если бы христиане первых веков перенеслись бы в наше время, то больше всего их бы удивило отношение современных верующих к ожиданию Господа. Они бы сказали: «В наши дни, когда пророчества еще были так далеки от исполнения, мы ожидали Спасителя. Почему же вы, живущие во время, когда практически все предсказания сбылись, так равнодушны и беспечны?» И что бы мы им ответили? Почему в 3-м тысячелетии о пришествии Господа проповедуют реже, чем в 1-м? Не является ли это признаком духовного сна? Слово Божье призывает нас пробудиться, потому что сегодня ближе к нам спасение, чем когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в свет Божий». Иисус сказал: «Сей гряду скоро». Слово «гряду» – это глагол в настоящем времени. Господь не собирается пойти на землю. Он уже идет. И шаги Его пришествия отчетливо слышны.

осудят тебя твои ночи и дни, предстанет свидетелем каждое слово. Но есть еще время, ты сердце склони и душу открой для Господнего зова.

0: Наша радиопередача заканчивается.
1: Передача выходит в эфир каждый вторник в 5 часов вечера и каждую среду в 6 часов вечера.
2: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу
1: 11 Broad Street, Queenstown, индекс 5014. Еще раз адрес 11 Broad Street, Queenstown, индекс 5014.
0: Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи на следующей неделе.

Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу Российского общественного центра города Аделаиды на частоте 103,1 МГц.

Приветствуем всех слушателей нашей передачи. Сегодня в рубрике «Музыкальные шедевры» мы услышим с вами фортепианный концерт Александра Скрябина в исполнении Московского симфонического оркестра, дирижер Игорь Голобшин, партия фортепиано Константин Щербаков, запись лета 1996 года, 30 лет назад. Эта музыкальная передача посвящена доброй памяти ее благородию Любови Александровне Бобровой, день 130-летия со дня рождения которой приходится на этот день.